Синкопация. Sunny once so true. Свинги. I love. Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикад моихсенеебен. Джази.

0: голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Врх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности граждан участвовать в укреплении безопасности Словакии и оказывать помощь в урегулировании кризисных ситуаций. Словакия обладает значительным стратегическим преимуществом в области искусственного интеллекта, особенно в его внедрении в промышленность. Об этом заявил уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник на конференции «Информационные технологии и государственное управление 2026», отметив, что страна обладает уникальным сочетанием стабильного электроснабжения, развитой инфраструктуры старых промышленных зон и высокоавтоматизированной промышленности. Штефаник видит большой потенциал в объединении центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петр Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в Мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы «Друзей сплоченности», группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фица после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
1: Тема дня.
0: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антонина Паненки, который по сей день считается культовым во всем мире. Напомним, что Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только в сентябре прошлого года. До тех пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. По случаю 50-летия триумфа чехословацких футболистов Национальный банк Словакии выпустил памятную монету номиналом 2 евро. В связи с выпуском монеты вице-губернатор Национального банка Словакии Душан Кекети приветствовал в здании НБС участников команды-победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте, чеканенном по технологии PROOF и предназначенную в первую очередь для коллекционеров.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниэл Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием «УНФИЦИ» по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
4: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь 6. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще 2 патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «УНФИЦИП» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «УНФИЦИП» на Кипре.
5: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
6: Позволительство поземных сил с рядящей функцией.
5: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
5: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
5: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
5: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах В регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
7: Так, словацкий дом в Илоку
5: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует Словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, который имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что Словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
5: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встречи с ними, видимо, вызывают у вас приятные воспоминания.
7: Ясно же, так часто нам обязательно
5: довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале Словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненко.
2: Гол! Гол! Мы майстри Европы! Народ 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карол Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик.
1: Я стараюсь сдоразумеем, когда дебатуем о тихто майстерствах, что подла меня...
0: Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Негоде, а затем сам забил на 3-1.
2: Тобиаш. Виборный удар Веселиго! Шанса! Франко! Гол!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карла Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш, эскасный гол!
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он описал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Гол! Гол! Зме майстри Европы на рост 76!
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
4: შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-3010. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
5: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2-42-143.
6: თქვენ უსმენთ პოზიტივს. დავღაზე 143.